0: Мне наплевать, где и с кем ты. Повелась на эти сплетни. Ты не такая, я же знаю. Целую ее, тебя вспоминаю.
1: В Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут?

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск.

0: вами группа Добро. Вы слушаете Радио Витебск. Всем счастья, хорошего настроения и любви. Оставайтесь на волне.
1: Мне полюбилась красота.

0: Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебские и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск. Волна твоего города. 20.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Ты слушаешь Радио Витебск. Волна твоего города.

Включи настроение.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. В Витебске и по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: пяткой. Они дольше расщепляются и дольше обеспечивают тело энергией. Так, после обеда можно съесть какой-нибудь фрукт, например, яблоко. К ним добавить кусочек темного шоколада. Содержащийся в таком перекусе сахар будет усваиваться дольше из-за клетчатки. Как правило, арбузные косточки мы выбрасываем, и, как оказалось, зря. Британские ученые провели исследование и выяснили, что употребление арбузных косточек в пищу может принести пользу организму. Дело в том, что семечки этой гигантской ягоды содержат много клетчатки. Если их пожарить, то по вкусу они почти не будут отличаться от тыквенных. В арбузных косточках есть магний, что полезно для сердца и сосудов. Кроме этого, в них содержатся жирные кислоты. Они снижают уровень плохого холестерина и уменьшают риск инсульта. Также семена арбуза естественно источник фосфора, калия, марганца, фолиевой кислоты, железа и цинка.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Радио, которое

0: говорила, среди осенних культур по праву считается тыква. Этот овощ богат витаминами и огромным количеством полезных микроэлементов. Вот почему тыква нашла широкое применение в кулинарии, косметологии и народной медицине. Используют все части плода – мякоть, семечки, даже кожуру, из которой производят лечебный порошок для оздоровления организма. Тыква считается древнейшей культурой на планете. Родиной тыквы принято считать Центральную Америку, а точнее территорию современной Мексики. Согласно археологическим раскопкам, там ее начали возделывать за 5000 лет до нашей эры. Ученые утверждают, что тыкву выращивали в Перу еще до начала выращивания кукурузы. Индейцы Америки употребляли тыкву в пищу, а из твердых спелых плодов делали посуду и даже ванночки для купания маленьких детей. На Руси тыква появилась в 16 веке. Это неприхотливая культура, дающая большой урожай, отлично прижилась, климат позволял выращивать тыкву практически во всех регионах.
1: Полезный завтрак. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Восточные сладости цукаты можно сделать не только из фруктов, но и из овощей. Вкуснее всего они получаются из тыквы. На килограмм данного овоща в чистом виде только мякоть нам понадобится 0,5 кг сахара, 800 мл воды, 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Нарезаем тыкву на небольшие кубики или прямоугольники, как вам больше нравится. Варим сироп. В воду добавляем сахар и лимонную кислоту, доводим до кипения. Пару минут ждем, пока не растворится сахар. Опускаем в кипящий сироп кусочки тыквы, провариваем 2-3 минуты. Выключаем, оставляем до полного остывания. Перекладываем кусочки тыквы на сито и даем полностью стечь сиропу. Затем выкладываем их на застеленные пергаментной бумагой противень и отправляем в духовку на минимальном нагреве. С приоткрытой дверцей сушим до готовности. Достаем цукаты из духовки, остужаем, пересыпаем сахарной пудрой, помещаем в емкость для хранения. В таком виде в темном сухом месте цукаты могут храниться 2-3 месяца. Но, боюсь, закончатся они у вас гораздо раньше. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на радио Витебск. Реклама.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами слабый туман, ветер юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 21-26 градусов тепла. Витебские столбики термометров поднимутся до плюс 23. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Мы начинаем информационный день на волне радио «Витебск». Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО «Беларусь-Калий» с Днем шахтера. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент отметил, что отдельных слов признательности заслуживают ветераны, заложившие традиции нерушимого шахтерского братства и передавшие их новым поколениям калийщиков, которые с гордостью продолжают дело отцов. Убежден, что и в дальнейшем большой и дружный коллектив «Беларусь-Калия» выполнит все задачи, стоящие перед отечественной горнодобывающей отраслью, подчеркнул глава государства.
1: В мире.
2: Парламент Дании поддержал предложение правительства приостановить выдачу видов на жительство украинским мужчинам мобилизационного возраста, сообщает ТАСС. Теперь украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет не смогут приехать в Данию и получить ВНЖ в соответствии со специальным законом. По данным Министерства иммиграции и интеграции Дании, 47,5 тысяч украинцев получили ВНЖ в стране в соответствии со спецзаконом. Из них на 1 мая 26 года 9 тысяч мужчин от 23 до 60 лет были по-прежнему зарегистрированы как проживающие в стране. Жертвами наводнения в северных районах Непала стали 734 человека, сообщают СМИ со ссылкой на Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны. Спасены 8186 человек. Среди них 227 иностранных граждан. Почти 2500 человек числятся пропавшими, включая 588 иностранцев. К поисково-спасательной операции привлечены почти 20 тысяч человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Сообщается, что в долине, через которую прошла волна сильнейшего паводка, скопилось около 14-15 метров ила и обломков. Сохраняется угроза нового наводнения.
1: В Беларуси.
2: На дне реки Сож, недалеко от поселка Чонки, был обнаружен целый реликтовый дубовый лес. Вес одного ствола может достигать почти 15 тонн, а возраст самого древнего экземпляра насчитывает 7 тысяч лет, сообщает ОНТ-БАЙ. Мореный дуб называют черным золотом леса. Водолазы проводили поиски неделями, полагаясь на гидролокаторы. Впервые на речном дне были обнаружены не только дубы, но и лиственница возрастом около 800 лет. Также был найден поворотный якорь времен Великой Отечественной войны. По найденным реликвиям можно изучить, какими были дубовые леса много веков назад. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области днем плюс 21-26 градусов, в Витебске плюс 21-23. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Руководители информагентств СНГ обсуждают в Кыргызстане развитие турпотенциала стран Содружества. Бельгия заблокировала попытку ЕС использовать замороженные активы Российской Федерации. Сына Нетаньяху эвакуировали из США в Израиль в целях безопасности. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. «Эталон». Мы знаем законы нашей страны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Что делать, если кто-то незаконно распространил персональные данные? Думаете, такое не может случиться с вами? К сожалению, может. Вспомните, какие сведения, где и когда вы давали другим. Будьте внимательны, соглашаясь на обработку персональных данных. Делитесь необходимой информацией только с надежными организациями и интернет-ресурсами. В случае незаконного распространения потребуйте удалить ее от лица, допустившего нарушение. Если вас проигнорировали, обращайтесь в Национальный центр защиты персональных данных. Данные персональные. Вы уникальные.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. 35-е заседание Совета руководителей государственных информационных агентств СНГ начало сегодня работу в Кыргызстане, сообщает Белта. Заседание проходит накануне открытия 6-х всемирных игр кочевников и саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Бишкеке 31 августа и 1 сентября. Это главное итоговое мероприятие председательства Кыргызстана в ШОС в 2025-26 годах, приуроченное к 25-летию организации. В числе вопросов и тем, вынесенных на обсуждение, деятельность государственных информагентств по развитию туристического потенциала стран Содружества, всемирные игры кочевников как символ традиций самобытности, культуры и спорта, дружбы и гостеприимства.
0: В мире.
1: Бельгия не будет соглашаться на использование замороженных активов Российской Федерации для финансирования Украины, сообщил бельгийский министр обороны Тео Франкен. На текущей неделе Польша, Нидерланды, Швеция и Испания призвали Еврокомиссию снова изучить возможные способы использовать замороженные российские активы в украинских интересах. Это не первый раз, когда Бельгия блокирует возможность использовать замороженные российские активы. В декабре прошлого года премьер-министр Бельгии Бар де Вевер на Европейском саммите заблокировал продвигавшуюся Германии Еврокомиссии схему кредита Украине за счет российских активов. Сына израильского премьера Бениамина Нетаньяху эвакуировали из Соединенных Штатов Америки на родину из соображений безопасности, сообщает израильская газета «Иерусалим-Пост». Из заявления спецслужб следует, что для безопасности сына премьер-министра Израиля Яира Нетаньяху в США существовала серьезная угроза. Уточняется, что сын Нетаньяху жил во Флориде. Ранее премьер-министр Израиля заявил, что спецслужбы Ирана пытались убить одного из его сыновей. При этом Нетаньяху не уточнил подробности покушения.
0: В Беларуси.
1: От величайших резиденций до древних руин 39 белорусских памятников архитектуры вошли в обновленный глобальный рейтинг самых популярных замков и оборонительных сооружений. Достопримечательности нашей страны теперь соседствуют в списках с Версалем или Тауэром. Особое внимание легендарной Брестской крепости. Знаковая для каждого наследника победителей цитадель оказалась на 285-м месте в общемировом зачете из 7738 объектов. Следом за ней в списке лидеров идут знаменитый Несвежский замок и королевская резиденция в Гродно. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Делаем потолки. Светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу. Плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60.
4: «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на «Радио Витебск».

подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на радио Витебск. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. Ближе к концу года в зарубежный прокат выйдет кинокомикс «Мстители. Доктор Дум». И к его релизу в кинотеатрах перевыпустят блокбастер «Мстители. Финал», в который добавят новые сцены, связывающие оба фильма. Правда, оказалось, что новая версия финала всего на 4 минуты длиннее оригинала. По всей видимости, из финала ничего не было вырезано, и новые 4 минуты были сняты уже во время работы над «Доктором Думом». Некоторые фанаты надеялись, что в этой новой, более длинной версии будут существенные изменения и более тесная связь с историей нового злодея или элементами мультивселенной из «Доктора Дума». Вместо этого, похоже, зрители получат финал с добавлением нескольких отрывков из нового фильма. Новая версия финала выйдет за рубежом 25 сентября. «Доктор Дум» нагрянет в кинотеатры 18 декабря. В грядущем кроссовере герои Марвел столкнутся с невероятно могущественным злодеем, которого играет Роберт Дауни-младший, долгие годы исполнявший в фильмах студии роль Железного Человека.
1: За кадром.
0: Есть еще одна форма жизни, которая точно переживет ядерный апокалипсис – Николас Кейдж. Поэтому экшн-триллер «Приход» выглядит максимально правдоподобно. Действие фильма разворачивается спустя 30 лет после ядерного апокалипсиса. Персонаж Кейджа, закаленный трудностями и радиацией выживальщик, который умудрился выжить не в последнюю очередь благодаря прекрасно выдрессированным боевым псам, соблюдая одно золотое правило – никогда не пропускать через ворота ни одну живую душу. Это правило успешно работало долгое время, но когда отчаявшаяся женщина в компании ребенка оказывается рядом с его убежищем, главный герой вынужден сделать сложный выбор между состраданием и выживанием. Последствия не заставляют себя долго ждать в лице кровожадной банды каннибалов из пустошей. Искусно защищенное убежище персонажа Кейджа оказывается в осаде, и ему остается только вступить в жестокое сражение за самое дорогое. За сценарий и режиссуру отвечает Адам Сигал, постановщик фильмов «Покер Фейс» и «Кровоточащая любовь». Но, честно говоря, фильм станут смотреть не из-за имени режиссера. Съемки стартуют в октябре.
1: Длинный дубль.
0: Весь ведущий актерский состав культового в определенных кругах криминального сериала «Сыны анархии», включая Чарли Ханема, соберется для съемок мини-сериала с мета-сюжетом. Платформа FX запускает в производство триллер под названием «Легенды». В нем также участвуют Рон Перлман, Кэти Сагал, Мэгги Сив, Марк Бун Джуниор, Томми И. Фленаган, Ким Коутс и Тео Росси. Все перечисленные, разумеется, играли заметные и ведущие роли в «Сынах анархии». Сюжет в лучших традициях мета-повествования рассказывает о том, как актерский состав популярного сериала про банду байкеров воссоединяется на фанатском конвенте спустя 10 лет после окончания сериала. Грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается, и разрозненное братство оказывается перед лицом настоящей угрозы, куда более опасной, чем все их сериальные похождения. «Сыны анархии» длились 7 сезонов и завершились в 2014-м. Рейтинги были настолько стабильно высокими, что FX одобрила сериал спин-офф «Майянцы». И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама. Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Live, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Live.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kids.pomog. Kids.by, ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
4: Друзья, всем привет. Это Айван. Слушайте мои песни на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Для здоровья, вкуса, силы, лук, севок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. В православных, католических и мусульманских храмах, а также в синагогах Беларуси накануне нового учебного года пройдут специальные службы, во время которых будут молиться о школьниках, студентах и преподавателях. В этом году впервые за школьные парты сядут более 87 тысяч первоклассников. Всего школьный звонок прозвучит по всей стране для более миллиона детей. Каждый год в главном православном храме страны Свято-Духовом кафедральном соборе служится специальный молебен о прибавлении ума, которому уже несколько сотен лет. На торжественную службу в кафедральный собор прибудут преподаватели, студенты, а после литургии священнослужители дадут напутствие молодым людям и их преподавателям.
1: В Беларуси.
2: За минувшие сутки в милицию поступило свыше 200 сообщений о звонках мошенников. Благодаря оперативности сотрудников органов внутренних дел и бдительности граждан, подавляющее большинство злодеяний предотвращено, сообщили Белта в МВД. Зарегистрировано 19 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишенка от имени должностных лиц, телефонные мошенничества. Затем идут покупка товаров в интернете и хищение с использованием соцсетей.
1: В мире.
2: В Непале продолжаются поиски жертв стихийного бедствия. Накануне были захоронены без опознания 229 тел. В дальнейшем такие погребения продолжатся, так как в регионе нет достаточного количества рефрижераторов для хранения останков. А вывести тела за пределы пограничья невозможно. Транспортных ресурсов едва хватает для эвакуации живых людей. К настоящему моменту найдены тела более 700 погибших. Еще около 2500 числятся пропавшими без вести. Около 400 пропавших без вести насчитывают власти Китая.
1: Без политики.
2: Республиканская спартакиада для СМИ в Центре олимпийской подготовки «Стайки» продолжается. Сегодня участников ждет перетягивание каната, затем состоится торжественное закрытие и церемония награждения победителей, сообщает СББай. Более полутысячи работников медиа на протяжении 2 дней борются за победы в командных игровых и индивидуальных видах спорта от волейбола до дартса. 20 команд сражаются за итоговый триумф среди участников и дружная команда Белтелерадиокомпании. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Пломбир» Брест-Литовск в рожке с глазурью 70 граммов 1 рубль 49 копеек. Квас «Лидский темный» 2 литра 3 рубля 29 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебскую область осенью поступят новые автобусы для городских и пригородных маршрутов. В центральной части Витебска в сентябре планируют начать строить жилую многоэтажку. В ДТП на улице Первая Полярная в Витебске пострадали 2 человека. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка.

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В ноябре ожидается поставка новых автобусов для Витебской области, сообщают «Витебские вести». Как сообщил заместитель генерального директора по перевозкам и идеологической работе ОАО «Витебскоблавтотранс» Виктор Кожух, ожидается поставка 19 автобусов МАЗ-216-047 в Витебск-9, Полоцк-5, Новополоцк-3, Оршу-2 автобуса, плюс 17 автобусов МАЗ-250. В Витебск-7, Глубокая-5, Лепель-3, в Браслав-2, а также 18 пассажирских автобусов в Неман, в Глубокая-5, Полоцк, Новополоцк и Оршу-4, Браслав-1. С начала года в города и районы Придвинского края уже поступило 64 автобуса и троллейбуса. Напомню, в сентябре в Витебск прибудут и два новых трамвая.
0: Новости региона.
1: С сентября в Витебске планируют начинать строительство дома на пересечении улиц Чапаева и Мира. Его изюминка – местоположение в центральной части города. Такую информацию рассказал главный инженер УКСа Витебска Сергей Польский. Это будет монолитное 10-этажное здание. При строительстве будут применены композитные панели, планируется навесной фасад. Внешний дом впишется в стиль микрорайона. Дом долевого строительства планируется принимать заявления от дольщиков. По нормативу срок строительства 16 месяцев. Авария произошла вчера, 29 августа, в районе дома 34 по улице Первая Полярная, рассказали в телеграм-канале ГАИ Витебщины. 43-летняя водитель «Лада» при повороте налево не уступила дорогу встречному автомобилю «Рено» и совершила с ним столкновение. В результате ДТП пострадали два человека – 40-летняя пассажирская «Рено» и водитель «Лада». Оба направлены в больницу. По факту происшествия проводится проверка. «Витен» уступил столице в матче за Суперкубок. В Минске прошел матч за первый трофей нового сезона. В поединке встречались старые знакомые. Именно эти команды в последние несколько лет регулярно сражаются за звание сильнейших в отечественном мини-футболе. Нынешний матч опять показал, что коллективы достойны друг друга. Основное время завершилось в ничью 2-2. В дополнительное столице была сильнее 4-3. При этом за секунду до окончания поединка «Витен» не реализовал 10-метровый штрафной удар. Уже в следующие выходные стартует новый чемпионат страны. Для энергетиков он начнется выездным матчем в Светлогорске против ЦКК. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: Сегодня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21-26 градусов. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вакцина».

Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Википедии хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Привет, Витебск. Это Лирик. Ты слушаешь мою новую песню. Делай громче и не переключай. «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Наша музыка на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В Беларуси намолотили 9 миллионов тонн зерна. МВД усилит охрану общественного порядка в школах 1 сентября. Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск.

0: she crazy.
1: Реклама.
2: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в Насенне покупай!
1: Фестиваль техношопинга в Пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Без возрастных ограничений, живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебск. Хит на все времена.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Аграрии Беларуси намолотили 9 миллионов тонн зерна, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. По оперативным данным, на 30 августа с полей республики в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено 9 миллионов 72 тысячи тонн зерна. Убрано 98% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы, рассказали в пресс-службе. Всеми регионами сохраняются темпы, опережающие прошлогодние, отметили в Минсельхозпроде.
1: В Беларуси.
2: В связи с проведением 1 сентября в школах торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года, организована охрана общественного порядка, сообщили в пресс-службе МВД. Для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль будет взята прилегающая территория задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. В МВД напомнили, что в случае обнаружения бесхозных вещей, подозрительных граждан или предметов, а также став очевидцем совершения противоправных деяний, следует незамедлительно сообщить об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Ограничения на посещение лесов введены почти по всей территории Беларуси, а в Солигорском районе с 29 августа действует запрет на посещение в связи с установлением 4 класса пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Минлесхоза, сообщает Белта. Зеленым цветом, который означает, что решения об ограничениях не принимались, отмечены только Полоцкий, Докшицкий и Городокские районы. Перед подходом в лес специалисты рекомендуют узнать актуальную информацию на официальном сайте Минлесхоза. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Белоруска Анастасия Мясникова завоевала медаль чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше среди атлетов с ограниченными возможностями. Наша спортсменка стала призером в классе ВЛ-2 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В финале на дистанции 200 метров Мясникова финишировала третьей. Две верхние строчки заняли британка Эми Уикс и канадка Брианна Хеннесси. Год назад белоруска выиграла золото чемпионата мира. Также Анастасия является двукратной медалисткой чемпионатов Европы. К этому часу у меня все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Ветчина ароматная, высший сорт, 450 граммов, 5 рублей 58 копеек. Кетчуп АБЦ, 300 граммов, 2 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня во второй половине дня в нашем городе и по области переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха плюс 21-26 градусов. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 65%. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Витебск! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 4 по 20 сентября на Московском проспекте 130. Безопасный ограничительный звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Фестиваль техношопинга в Пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой.

0: 30 лет помогаем.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. Новые технологии и практика на производстве в Гомельском колледже будут обучать нефтяников. Глава ЦРУ предложил провести трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 7 километров. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: В магазинах на сене саженцы голубей.

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Всем привет, это проект Hello Match. Слушай мои треки на Радио Витебск.

Радио Витебск 24/7.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: В Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Новости к этому часу. Второй день республиканской спартакиады для СМИ в Центре олимпийской подготовки «Стайки» подошел к концу. В этом году на спортивной площадке встретились 20 команд из разных регионов страны. Вручить специальные награды командам вышел заместитель министра информации Денис Езерский. Он отметил, что главное в таких соревнованиях не только спортивный результат, но и возможность сплотить коллективы, пообщаться и зарядиться положительными эмоциями. По итогам спартакиады все призовые места в общекомандном зачете заняли телевизионщики. Пальма первенства у Белтелерадиокомпании. Второе место заняла команда СТВ. Третье досталось ОНТ.
0: В мире.
1: Директор ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву поднял вопрос о возможности проведения трехсторонней встречи России, США и Украины. Рэдклифф также пытался выяснить, получится ли возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США. Зеленского проинформировали об обсуждении этой возможности. Ранее уже выдвигал Вашингтон предложение о проведении трехсторонней встречи. Глава ЦРУ посетил Москву 25 августа. Сообщалось, что поездка была связана с контактами между спецслужбами двух стран. Бельгия пошла против планов Евросоюза. Министр обороны Тео Франкен от лица правительства страны заявил, что вопрос конфискации замороженных российских авуаров даже не подлежит обсуждению. Позиция страны с 2025 года не изменилась. По сведениям европейских СМИ, Германия, Франция и прибалтийские государства образовали своего рода заговор с целью добиться передачи российских денег Украине. Ведь в этом году ЕС должен найти для Киева 45 миллиардов евро и столько же в 2027. Конфискация могла бы уберечь ЕС от роста недовольства граждан расточительностью Брюсселя.
0: Новости спорта.
1: Белорусские спортсменки в индивидуальных соревнованиях набрали 4356 очков, что обеспечило их победу в командном зачете на чемпионате мира по современному пятиборью, сообщили в Министерстве спорта Беларуси. На вторую ступень пьедестала поднялись спортсменки из Египта, уступив лидерам командного зачета 9 баллов. Бронза ушла пятиборкам из Великобритании. В индивидуальном зачете лучший результат из белорусок показала Гуреева, которая финишировала четвертой. На шестой позиции расположилась Гнечик, Орел замкнула десятку сильнейших. Таким образом, на планетарном форуме в Китае наши пятиборцы завоевали 3 медали. Ранее Орел и Гнечик стали лучшими в женской эстафете, а Гуреева вместе с Евгением Орлом взяли серебро в миксте. К этому часу у меня все новости. Далее о погоде на завтра.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Час по-русски.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.
4: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Всем доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. Коротко о главном к этому часу. В школах 1 сентября усилят охрану из-за торжественных мероприятий ко Дню знаний. США детально прорабатывают сценарии применения ядерного оружия в Европе. Шестилетняя девочка в Непале выжила после 3 суток под завалами. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. Час по-русски.

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, думал, что

0: всегда.
1: Реклама.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
3: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
4: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.
5: Здравствуйте, это Наталья Подольская. Слушайте мои песни на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На Радио Витебск час по-русски.
2: Привет, Радио Витебск. Мы группа «Добро». Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку в

0: Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Всем еще раз доброго дня. В студии Татьяна Воронцова. В эфире Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. В связи с проведением 1 сентября в школах торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года, организована охрана общественного порядка, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу МВД. Для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особый контроль будет взята прилегающая территория задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. Для оперативного пресечения противоправных действий привлекаются группы быстрого реагирования. В МВД напомнили, что в случае обнаружения бесхозных вещей, подозрительных граждан или предметов, а также став очевидцем совершения противоправных деяний, следует незамедлительно сообщить об этом ближайшему наряду милиции по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом».
1: Мире.
2: Вашингтон демонстрирует признаки реальной готовности к использованию своего ядерного арсенала на Европейском театре военных действий. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Андрей Белоусов. По мнению дипломата, американская страна намеренно смещает фокус внимания международного сообщества на тактическое вооружение Москвы. Делается это ради маскировки рисков, исходящих от собственных программ модернизации вооружений в европейском регионе. Российская сторона подчеркивает, что нестратегическое ядерное оружие Российской Федерации не несет прямой угрозы американским территориям. При этом настойчивые попытки Белого дома навязать дискуссию по этой теме на разоруженческих площадках выдают истинные планы Пентагона. В Исландии завершается подсчет голосов на референдуме о вступлении страны в ЕС. По сообщениям СМИ, лидируют противники инициативы 50,9%. Референдум носит рекомендательный характер, но власти пообещали опираться в политике на его результаты. Явка была высокой. В столице островного государства Рейкьявике она составила около 60%, а в сельских районах более 80%. Сотрудники вооруженной полиции Непала спасли 6-летнюю девочку, которая провела трое суток под завалами после разрушительного наводнения. Спасатели обнаружили ребенка живым в пятницу, через 3 дня после того, как мощный паводок обрушился на северные районы страны. После извлечения из-под завалов девочку на вертолете доставили в больницу Катманду. Сейчас она проходит там лечение. На сегодня это все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Кукуруза и горошек «Глобус» 425 миллилитров, 3 рубля 94 копейки. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 89 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается +24-28, в Витебске +25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: Радио Витебск.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев, со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. Ближе к концу года в зарубежный прокат выйдет кинокомикс «Мстители. Доктор Дум». И к его релизу в кинотеатрах перевыпустят блокбастер «Мстители. Финал», в который добавят новые сцены, связывающие оба фильма. Правда, оказалось, что новая версия финала всего на 4 минуты длиннее оригинала. По всей видимости, из финала ничего не было вырезано, и новые 4 минуты были сняты уже во время работы над «Доктором Думом». Некоторые фанаты надеялись, что в этой новой, более длинной версии будут существенные изменения и более тесная связь с истории нового злодея или элементами мультивселенной из «Доктора Дума». Вместо этого, похоже, зрители получат финал с добавлением нескольких отрывков из нового фильма. Новая версия финала выйдет за рубежом 25 сентября. «Доктор Дум» нагрянет в кинотеатры 18 декабря. В грядущем кроссовере герои Марвел столкнутся с невероятно могущественным злодеем, которого играет Роберт Дауни-младший, долгие годы исполнявший в фильмах студии роль Железного Человека. За кадром. Есть еще одна форма жизни, которая точно переживет ядерный апокалипсис. Николас Кейдж. Поэтому экшн-триллер «Приход» выглядит максимально правдоподобно. Действие фильма разворачивается спустя 30 лет после ядерного апокалипсиса. Персонаж Кейджа, закаленный трудностями и радиацией выживальщик, который умудрился выжить не в последнюю очередь благодаря прекрасно выдрессированным боевым псам, соблюдая одно золотое правило – никогда не пропускать через ворота ни одну живую душу. Это правило успешно работало долгое время, но когда отчаявшаяся женщина в компании ребенка оказывается рядом с его убежищем, главный герой вынужден сделать сложный выбор между состраданием и выживанием. Последствия не заставляют себя долго ждать в лице кровожадной банды каннибалов из пустошей. Искусно защищенное убежище персонажа Кейджа оказывается в осаде, и ему остается только вступить в жестокое сражение за самое дорогое. За сценарий и режиссуру отвечает Адам Сигал, постановщик фильмов «Покерфейс» и «Кровоточащая любовь». Но, честно говоря, фильм станут смотреть не из-за имени режиссера. Съемки стартуют в октябре. Длинный дубль. Весь ведущий актерский состав культового в определенных кругах криминального сериала «Сыны анархии», включая Чарли Ханема, соберется для съемок мини-сериала с мета-сюжетом. Платформа FX запускает в производство триллер под названием «Легенды». В нем также участвуют Рон Перлман, Кэти Сагал, Мэгги Сив, Марк Бун Джуниор, Томми И. Фленаган, Ким Коутс и Тео Росси. Все перечисленные, разумеется, играли заметные и ведущие роли в «Сынах анархии». Сюжет в лучших традициях мета-повествования рассказывает о том, как актерский состав популярного сериала про банду байкеров воссоединяется на фанатском конвенте спустя 10 лет после окончания сериала. Грань между реальностью и вымыслом постепенно стирается, и разрозненное братство оказывается перед лицом настоящей угрозы, куда более опасной, чем все их сериальные похождения. «Сыны анархии» длились 7 сезонов и завершились в 2014-м. Рейтинги были настолько стабильно высокими, что FX одобрила сериал спин-офф «Майянцы». И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульс киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: на волне. В Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть».

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Всем привет, на волне Радио Витебск, на календаре последние теплые деньки. Поводов для грусти, конечно, хватает, но давайте не будем забывать о плюсах. Например, скоро все вспомнят о том, что где-то завалялся яркий плащ или шарф. Начнутся фотосессии в листьях, встречи в ламповой обстановке, перебрасывание тыквы из рук в руки и так далее. И пока мы в это вовсю только начинаем погружаться, давай узнаем, готовы ли мы к новому сезону в музыкальном плане.
2: Главное, не устраивайте фотосессию в листьях в местах выгулов собак. Может не понравиться исход и итог. А что касается плана музыкального, то с вами на связи Влад Кузьмин и Настя Дроздова, а также самый топовый музыкальный рейтинг волны Радио Витебск. Хит-парад ТОП-20. Мы готовы. А вы?
0: Лидеры прошлой недели.
1: Третья строчка. Джонни и Федук. «Лето».
2: Второе место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy.
1: Первая строчка. Хюгель, Имайл Энджел и Ультра Нейт. Moving to the Sun. Бодрые под музыку, врываемся в первый час главного чарта волны. Нам с тобой предстоит многое пройти, так что не распыляйся в самом начале. Для волнения еще будет время ближе к первой строчке. На данный момент мы с тобой еще не познакомились даже с 20-м местом.
2: А на месте под этим номером сегодня новинка. Да какая! Постарался над этим саундом проект Мизма. Ну а название у него очень доброе и позитивное. Hello! Так и переводится. Мы тоже приветствуем новичка и желаем успеха.
0: Новинка.

0: Как себе дела у Хюгеля и Солта? Пока им не удалось войти в первую пятерку. Может, наступит новый сезон и все изменится? Тебе захочется тепла, и будем слушать Jamaican без остановки. Пока только плюс один.
1: 4 недели в списке и уже минусы. Это я о такой тройке исполнителей, как Леони, Маркус и Мартинс. Трек Moonlight за 7 дней убавил себе -2 строчки. Хотя, возможно, есть объяснение. На убывающую луну потеряли и парочку баллов.
2: 17 место.

0: Реклама.
1: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
2: Отвечайте на наши вопросы вместе. Как правильно вести себя у водоема?
1: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
2: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
1: Узнай больше о безопасности на 112.by.
2: Проведи время с пользой!
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

0: Еще плюс один заслуженный балл отправляют в банк Боб Синклер и Кайза. «I Can't Wait» продолжает удивлять результатами и радовать звуком.
1: Следующие исполнители звуком точно порадуют, а вот в остальном, к сожалению, хорошие новости для них заканчиваются. Так как «By India», «Хчо» и «Мод» попадают под обвал недели и теряют 5 строчек рейтинга треку «Шаде».
2: Обвал недели. 16 место.

0: Как хорошо, что мне не приходилось вести прогноз погоды, ибо он всегда был бы неточным, ведь так сложно говорить о минусах. К сожалению, именно такую оценку, минус 3, получили Алекс Уоррен, Изабелла Мелькман и Кэтрин Райн.
1: Да, явно эти исполнители не рассчитывали на такое. Но есть еще одни, которые немного буксуют на начальных стадиях своего нахождения в списке лучших. Это The Vault, Джон Саммит и Джулия Чардж. Их Shades of Blue на этой неделе пока только +1.
2: 14 место.

0: Самые горячие в музыкальном плане выходные страны где? Правильно, на волне номер один в регионе. С тобой радио Витебск, и здесь всегда есть что послушать. Приятно, что в чарте в ротацию попадают только настоящие и проверенные хиты. 13 место не исключение. Раушен, Раули Хандра и Вискид сделали плюс 4. Поздравляем, Понга!
1: 13 место.

0: Итак, Брианна Грейс и диджей Тиесто просто в три скачка с первого места скатились на 12-е. И да, если с математикой и счетом у вас все просто, то вы уже подсчитали и поняли, что по минус примерно 3-4 балла зарабатывал дуэт. Обидно.
1: А норвежцы, наоборот, ликуют. Проект The Bowser сделал композицию настолько легкой и согревающей, что она идеально вписывается в любой сезон. А мы с радостью впишем название трека Magnetic в список самых прорывных на этой неделе.

0: Пять лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Первая часть пролетела, вторую крылом позвала. Но это ладно, мы, естественно, через пару минут перейдем к верхним представителям. Но и здесь еще не все сказали свое слово. Точнее, не пропели.
2: 20-я строчка. Мизмо, hello.

0: 18-я строчка Леони, Маркус и Мартинус «Moonlight».
1: Семнадцатое место. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: Шестнадцатая строчка. By India. Чо и Мод. Шаде.
1: Пятнадцатое место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман, Кейтрин О'Райан, Broken String.
0: Четырнадцатая строчка. The Wall, John Summit, Julia Church, Shades of Blue.

0: 11 место. The Bauza Magnetic.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. ТОП-20.
2: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
3: Радио Витебск. Слушай.

0: 20.
1: Продолжаем заполнять классными треками эфирное пространство нашей волны. И вот тут тест на знание того, чем мы тут занимаемся. Почему в эфире «Радио Витебск» так много хитов? Ты молодец! Правильно ответил, потому что на волне хит-парад, по которому мы несемся с очень серьезной скоростью. Единственное, на чем можно ненадолго остановиться, это на вылете недели.
0: Топ-20. Вылет.
2: Ненадолго – вот это ключевое слово. Так как трек, который сегодня покидает список 20, покидает его с наградами, и это уже не обидно. На счету несколько золотых, серебряных медалей и пару званий «Прорыв». Это все он. Трек «Body Talk» от исполнителей Алиф Арбен и Рене Миллер. Удачи, ребята! Уверен, с вами мы еще встретимся.
0: Топ-20.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витебск.
1: Медитация и релакс еще никому не помешали. Так что после всех обвалов и вылетов предлагаем на несколько минут погрузиться в воспоминания и кайфануть от треков 2000. А вот какого года, не скажу. За меня это сделает Настя Дроздова, как и познакомит вас с ТОП-3 того времени.
0: Флэшбэк.
2: Ну что, мы целиком и полностью рассчитали со всеми звездами, то есть справились с музыкантами нижней десятки. Впереди важное событие – флешбэк. Сегодня послушаем самые горячие треки, которые крутились в эфире в мае 2009 года. В сетке найдется место для Флориды, Лили Аллен, а еще в топ влетит Айкон. Все послушаем, главное – не утонуть в ностальгии.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Помнишь, еще в самом начале нашей сегодняшней эфирной встречи мы говорили про обратный отчет, который в случае с главным музыкальным рейтингом волны принято начинать с 20-й позиции. Так вот, многие уже готовы разменять двадцатку на две десятки. С нижней мы почти справились, прямо по курсу «Русские новинки». Их традиционно три, и сразу предупреждаем, очень много девчонок. Настарались на премьеру Клава Кока и Джонни, выпустили своих журавлей. Люся Чеботина лидерство не уступила и тут же выпустила сингл «Горгона». Как хорошо, что, слушая работу, глаза певицы смотреть не придется.
2: Ну а Мия Бойко вновь выпускает очередной трек хвалы и оды с говорящим названием «У меня все есть». Вопрос только откуда?
0: ТОП-20.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
4: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
5: Ну что, начинаем все заново? Передаем тебе приветы с любимой волны. Радио Витебск в твоих динамиках, а это значит, здесь же будут звучать исключительно топовые треки. На повестке «Горячая десятка». Единственное, что звучать она будет немного иначе. Сначала, как ты помнишь, мы слушаем треки, которые разместились в сетке рейтинга, но не нашего, а мирового. Топ-Шазам Глобал в студию.
6: Сегодня нас ждут треки, которые ранее ты мог и не слышать. Да, все потому, что именно в каких-то соцсетях сейчас они активно форсятся. Тройка выглядит так. Кэтсай и ее новинка Animal, Клони и Проспа с работой Free Your Mind и Tame Impala с треком Loser.
1: Топ-20.

0: реклама. Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
1: Я поверил.
0: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Третья десятка.
1: Начинаем обратный отчет с 10. Бессмысленно нестись мы не будем, а наоборот, постараемся распробовать каждый хит на нашем пути. Встречаем в середине рейтинговой сетки Мадонна и Мартин Гаррикс. Их совместка «Bizarre» получила 1 балл, к сожалению, со знаком минус.
0: Десятое место.

0: Китай-5. И помимо мощного хлопка от ребят из The Second Voice, до нас долетают 5 позиций плюсом к треку Let Me Be. Видимо, обсуждение в команде начинает давать свои плоды. Рады возвращению вверх.
1: Вернули свою позицию верхней десятки и BTS. Парни наплавались в холодных водах глубин и решили подплыть чуть ближе к берегу. Поставили цель, достигли. Вот они, бравые корейские парни.
2: Восьмое место.

0: Ой, знаете, нравятся мне предыдущие исполнители. Такие молодые, активные. Творческие псевдонимы у них еще такие улыбательные. Медуза и Хенри Камомайло. И вот все идеально, кроме, пожалуй, одного. Показателей за неделю. -2 треку «Don't Wanna Go Home».
1: Хайпиться на теме лета тоже не прокатило. Нужно было немного активнее рекламе трек Джонни Федуку. Возможно, Prime продлился бы дольше. Но парни одумались лишь к июлю, и вышло, что вышло. А точнее, ушло. Как минимум 3 балла.
2: 6 место.

0: как приятно слышать эту музыку. Ну, послушайте только, как звучат эти финальные ноты трека «Meet Me in the Dark». Проекту IVE за это просто невероятный респект. Ну и в виде плюс одного ваш респект не остался незамеченным.
1: Как и разница в лайках, ибо рядом стоящему Алексу Уоррену досталось повышение на целых 3 ступени. Вот она, сила Fever Dreams.
2: Четвертое место.

0: ладно, мы же знаем, что трек Satisfy набирал неплохое количество наград. Поэтому сегодняшний небольшой минус совсем не испортит настроение для Кэлвина Харриса и Джей-Зи. Как-никак, третье место — это тоже очень и очень хорошо.
1: Но серебро все-таки лучше. Кстати, оно досталось Маршмеллоу и Португал The Man. Феникс крыльями взмахнул и отправился на второй круг. Глядишь, так и до первого места долетит.
2: Второе место.

0: ТОП-20.
1: Финалочка уже не за горами, почти все отслушано. Все показатели хитовости законспектированы, сейчас словим музыкальные инсайты о тех, кто числится в верхней десятке. А потом нас с тобой ждет компания претендентов.
0: ТОП-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Мадонна и Мартин Гаррикс.

0: 9 место. The Second Voice, Let Me Be.
1: Восьмая строчка. BTS, Swim.
0: Седьмое место. Медуза и Хенри Камомайла, Don't Wanna Go Home.
1: Шестая строчка. Джонни и Федук, Лето.

0: Четвертая строчка – Алекс Уоррен – «Fever Dream».
1: Третье место – Кэлвин Харрис и Джази – «Satisfy».
0: Вторая строчка – Marshmello и Portugal The Man – «Phoenix».

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20.
2: Претендент. Претенденты на линии, а точнее на волне ожидания своей очереди в FM-пространстве. Кто сможет попасть в двадцатку, узнаем совсем скоро. А пока Лирик попробует завоевать ваши голоса треком «Аутентичная». Далее по списку «Медуза» и «Кхалид» с треком «Уикенд». Да, выходные мы с вами точно любим. Ну и на финал «Чарли XCX» с саундом «Камера». Ух, съемки у нас что ли будут?
0: ТОП-20. Претендент.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: У нас здесь все как в реальном забеге. К финалу дыхание сбивается, и слов в голове все меньше. Хочется только одного – наконец пересечь финишную черту и упасть на землю. Ее в нашем случае мы заменим на диван или сиденье автомобиля, а все остальное пусть будет как есть.
3: Вот у кого дыхание за неделю точно не сбилось, так это у наших сегодняшних победителей. Потому что они не упустили и не отдали свое первое место. Внимание, вносим золотые медали треку «Moving to the Sun». А таких исполнителей, как Хугель, Эмайл Энджел и Ультранейт. Ну а мы можем уже потихонечку покидать эфирную студию. Мы это Влад Кузьмин и Настя Дроздова. И говорим тебе, как всегда, пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом. Партнер турагентства «Вакцина».

0: вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
1: Политика и экономика. Культура и спорт. Самое важное и самое интересное в еженедельном обзоре Ольги Богдановой. Итоги недели.
2: Еще раз здравствуйте, друзья. Это радио Витебск. В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Спасибо, что сейчас вы вместе с нами. Много событий произошло на этой неделе. Я постараюсь рассказать о самых важных и интересных. Ну, во всяком случае, о тех, которые нам показались важными и интересными. Начнем с новостей нашей страны. Президент Беларуси 27 августа собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача госактивов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для нашего региона. Важной частью стратегии стала передача отстающих хозяйств сильным собственникам, у которых есть эффективный менеджмент и ресурсы. Так, Оршанский мясокомбинат перешел под контроль агрокомбината «Дзержинский». Ряд сельхозорганизаций закреплен за холдингом «Савушкин продукт». Кроме того, заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для его дальнейшего ускоренного развития. Президент обратил внимание председателя Витебского облсполкома и премьер-министра, что при передаче тех или иных активов в агропромкомплексе в ведение частным компаниям прежде всего должны учитываться интересы государства. Вполне логично, что частный инвестор заинтересован приобрести предприятие как можно дешевле. Вместе с тем, государство заинтересовано получить разумные средства за тот или иной актив. Согласно позиции президента, в стране передавать отстающие предприятия готовы только под реальные бизнес-планы и гарантированные инвестиции. Глава государства вновь отметил, что руководителям частных компаний предстоит вкладываться в развитие района, на территории которого находится эти предприятия. Речь идет о том, что переработчики будут активно заниматься развитием собственной сырьевой базы, инвестировать в сельское хозяйство. При этом Александр Лукашенко озвучил еще одно требование к руководителям частных компаний. Полученные деньги должны не уйти за рубеж, а остаться в пределах страны. Разговор об этом зашел в контексте предложения правительства и Витебского облсполкома о дальнейшей судьбе всего сельскохозяйственного производства в Дубровинском районе. Речь шла о передаче 10 организаций района и предприятий «Витебский бекон» группе компаний «Сервалюкс». На первом этапе облсполкомом уже принято решение о передаче полномочий управляющего данных сельхозорганизации инвестору. Это позволило оказать финансовую поддержку хозяйствам для осуществления всего комплекса сельхозработ в первом полугодии, заложив основу будущего урожая. В настоящее время инвестор выразил готовность выкупить указанные организации и взять на себя обязательства по их дальнейшему развитию. Правительство внесло проект указа, предусматривающего продажу каждой организации за одну базовую величину. Вместе с тем, на нового владельца налагается ряд обязательств, в том числе погашение задолженности, инвестирование и развитие этих предприятий. Кроме того, инвестор требует определенных льгот и преференций. Предлагается также предоставить группе компаний реструктуризацию проблемной задолженности этих организаций. Глава государства отметил, что это также определенные льготы, хотя такое предложение и является обоснованным. Как доложил председатель Витебского облсполкома, в сельскохозяйственной отрасли региона отмечаются позитивные изменения. Уже заготовлены корма и завершен сев озимого рапса. Позитивная оценка на этот счет прозвучала и от главы государства. По итогам совещания в беседе с журналистами Александр Рогожник пояснил, регион второй в стране по заготовке кормов на одну голову крупного рогатого скота. Практически завершено строительство телятников. Готово 68 из 72 объектов. На фоне положительных результатов принято решение увеличить их количество в области до 96. Кроме того, в регионе посеяно 120% озимого рапса, и таких примеров по навесам, надоям много. Поэтому результат может быть достижимый в Витебской области, заявил Александр Рогожник, подчеркнув, залогом дальнейшего успешного развития в первую очередь является соблюдение дисциплины, сроков, технологий и добросовестное отношение к делу. Что касается проекта указа, Александр Рогожник пояснил, что новому владельцу вменяется ряд обязательств, обязательств, в том числе по погашению образовавшейся задолженности, инвестированию и наращиванию объемов производства. Совместно с инвесторами была выработана формула, которая позволяет получить и для них, в том числе, неплохой результат, отметил губернатор, пояснив, что предложения в новый указ закладывались именно исходя из этого. По итогам совещания президент дал поручение Комитету госконтроля совместно с администрацией президента и правительством дополнительно просчитать те нормы, которые определены указом, чтобы соблюсти баланс интересов государства и инвестора. В случае, когда речь идет о стоимости активов, важно смотреть не на голые цифры, а на стоимость ликвидных активов. Кроме того, важно понимать, сколько инвестор берет на себя обязательств по уплате ранее накопленных долгов и сколько инвестиций он вкладывает. В конечном итоге преследуется цель достижения показателей эффективного бизнеса, эффективной работы. Нормы, заложенные в проект указа, наиболее объективны как для работы инвестора, так и для интересов государства, подчеркнул Александр Рогожник.
0: Радио Витебск.
3: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you

продолжаем подводить итоги на радио Витебск и говорить о новостях нашей страны. Хозяйство Беларуси активно поставляет продовольственное зерно в счет госзаказа. Днем и ночью больше груза идут к пунктам приемки нового урожая. Уже поставлено 530 тысяч тонн продовольственного зерна, 106 тысяч тонн рапса и 77 тысяч тонн пивоваренного ячменя. Для каждой культуры своя точка выгрузки. Процесс отлажен до минут, задержек не возникает. По итогам доклада президенту министр сельского хозяйства сообщил, сдача зерна по госзаказу будет завершена до 1 сентября. Работа идет опережающими темпами, а качество заложенного в стабфонды полностью соответствует нормам. Одновременно с тем, как комбайны добирают последние тонны, в поле работают тракторы с пресс-подборщиками и измельчителями. Им нужно убрать солому. Если поле не подготовить заранее, результат следующего года может оказаться ниже ожиданий. Именно сейчас закладывается основа того, что страна будет собирать через год. Лето завершается, и уборочная не сбавляет темпов. Более 8,5 миллионов тонн зерновых с учетом рапса уже в закромах. Идет активный налив зерна кукурузы. Этому способствовала погода. Отмечается молочная спелость початков. Ожидается хороший урожай этой культуры. Впереди еще уборка картофеля, овощей, подсолнечника и сои. Параллельно в сентябре добавится озимый сев зерновых. Также аграрии готовятся к сбору сахарной свеклы. В 2026 году в планах положить закрома более 5 миллионов тонн корнеплодов. Сейчас завершается финальная проверка перерабатывающих предприятий. Собственные потребности оцениваются примерно в 360 тысяч тонн сахара. Еще более 200 тысяч планируется отправить на экспорт. К слову, белорусская железная дорога приступила к перевозке. Массовая доставка корнеплодов идет с сентября по декабрь. Продолжается и кормозаготовка. Для предстоящего сева озимых уже накоплено 243 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений. Это 141% к плану. Несколько слов непосредственно о нашем регионе. В Витебской области уборочная страда завершается. Хозяйство поставили финальную точку в севе озимого рапса. Приступили к уборке ярового и готовят поля под сев озимых зерновых. Дожди мешают ходу работ, но механизаторы используют каждый погожий час. А в паузы проверяют технику, регулируют агрегаты, чтобы при первой возможности выйти в поле и наверстать упущенное. По информации облсельхозпрода, в Витебской области намолочено более 870 тысяч тонн зерна и рапса. Уборка озимого рапса завершена, намолочено 114 тысяч тонн маслосемян при средней урожайности 21 центнер с гектара. Уборка зерновых и зернобобовых культур близится к финалу. Убрано более 81% площадей. К яровому рапсу только приступили. Лен вытерблен полностью, сейчас идет заготовка льнотрясты. Продолжается заготовка кормов. Вторым укосом скошено почти 40% на

0: рассмотрели новшества закона о мелиорации. Главная цель масштабного обновления – убрать лишние барьеры и предоставить мелиораторам возможность работать быстрее. Об этом сообщил канал СТВ. И чтобы новые нормы были максимально эффективными, их финальное обсуждение проходит в регионах. Тяжелые почвы Витебщины требуют особых хозяйских подходов. Вопрос решают 15 профильных предприятий. Более половины земельного фонда мелиорировано, и на таких почвах урожайность на треть выше. Выездное совещание депутатского корпуса 26 августа принял Чашникский район. Практический опыт и результат работы будут обсуждать на очередной сессии Палаты представителей. Поправки в закон о мелиорации земель, документ, который не менялся с 2008 года, депутаты рассмотрят во втором чтении уже в сентябре. В Чашникском районе представили и выставку техники, которая используется мелиораторами. В отрасли благодаря государственной поддержке идет масштабное техперевооружение, а также внедряются современные методы работы на земле. Примером реальной работы стало предприятие «Ведринская агро». Здесь сейчас восстанавливают мелиоративную сеть. На площади более 300 гектаров землю полностью освобождают от зарослей кустарника и старых деревьев. Это позволит выровнять контуры полей и максимально вовлечь в оборот каждый свободный метр. Требование главы государства в этой плоскости неизменно. На земле необходимо обеспечить образцовый порядок, а каждый гектар должен давать максимальную отдачу для экономики. Особенно это актуально для Витебской области, где без мелиорации хорошего урожая просто не получить. На обновленных землях отдача на 30% выше. Однако есть и острая проблема. Местным мелиоративным системам уже за 40 лет, и они требуют срочного обновления. Именно на решение таких практических задач и нацелен обновленный закон.
1: Радио Витебск. Слушай свое.

микрофона Ольга Богданова. Продолжим подводить итоги. Поговорим о внешней политике Беларуси. Президент посетил с рабочим визитом Российскую Федерацию, в рамках которого состоялись переговоры с лидером России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по тематике обеспечения безопасности и актуальным вопросам региональной и международной повестки. Также состоялась встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В центре внимания были реализация кооперационных проектов и практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Александр Лукашенко встретился с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. В центре внимания были промышленная кооперация в автомобиле и авиастроении в союзном государстве. Главной темой переговоров стало укрепление общего суверенитета и форсированное импортозамещение в высокотехнологичных отраслях. Об этом сообщил канал СТВ. Товарооборот между Беларусью и Россией за 2025 год достиг почти 55 миллиардов долларов. При этом наблюдается баланс экспорта и импорта. Денис Мантуров подчеркнул,

0: Взаимодействие двух стран является не просто торговля, а глубокие кооперационные связи. Так, по итогам 2025 года промышленная продукция заняла 65% в общем объеме взаимных поставок. При этом стороны нацелены на дальнейшее укрепление связей не только в рамках союзного государства, но и на пространстве ЕАЭС. Продукция совместного производства также ориентирована на рынки третьих стран. По итогам встречи стало известно, что первый опытный образец гражданского самолета совместного производства появится в 2027 году. Также на этой неделе президент встретился с губернатором Архангельской области России. Александр Цибульский по итогам встречи рассказал журналистам, что существующие взаимоотношения и текущий товарооборот далеки от реальных возможностей сторон, поэтому основной задачей является его существенное увеличение. Одним из ключевых направлений названа промышленная кооперация в сфере лесозаготовительной техники. В конце прошлого года в Архангельской области было запущено производство харвестерных головок, сложных составных частей лесных машин. Губернатор видит здесь хорошие перспективы для взаимодействия с белорусским холдингом «Амкадор». Такое партнерство позволит обеим сторонам уйти от зависимости от импортной техники. Александр Цибульский рассчитывает, что до конца года у сторон появятся конкретные наработки по этому проекту. Большое внимание уделено развитию транспортной логистики через северные порты. Обсуждалось и возобновление прямого авиационного сообщения между Минском и Архангельском. Архангельский авиационный отряд станет первым эксплуатантом новейших региональных пассажирских самолетов Ил-114-300. Первая машина поступит уже в конце этого года, после чего планируется наладить регулярные рейсы между столицами. Помимо промышленности и транспорта достигнут высокий уровень взаимодействия в научно-образовательной сфере, а также в строительстве и ЖКХ. В регионе пользуются спросом белорусские лифты, востребованные продукты питания из Беларуси. В Иркутске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области России. За первое полугодие товарооборот вырос в 3,5 раза. Наши производители нарастили продажи техники и продуктов питания. В регион поставляют технику МАЗ, МТЗ и БелАЗ. Уже отгружены 2 карьерных самосвала. До конца лета поставят еще 7 90-тонных машин. Беларусь в 9 раз увеличила закупки иркутских пиломатериалов. Втрое выросли наши продажи картона и бумаги. Почти вдвое поставки овощей и грибов. Наполовину цельномолочной продукции. В то же время в приоритете авиастроение. Реализуется проект по созданию самолета «Освей». Минские и Барановичские заводы приняли заказы на сотни компонентов. На заседании подписан план мероприятий на 2027-2029 годы. Он станет дорожной картой для дальнейшего сотрудничества.
1: Радио «Витебск».

0: Продолжаем подводить итоги на радио Витебск и говорить о новостях этой недели. Проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента Беларуси продолжилась в одной из артиллерийских бригад. В понедельник, 24 августа, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны для выполнения учебно-боевых задач. Проверка боеготовности армии уже проводилась в этом году с января по март по распоряжению главы государства. Итоги были детально проанализированы, проведена работа. Работа над ошибками, скорректирован механизм развития вооруженных сил Беларуси. Тогда распоряжения о проверке вручались напрямую командирам воинских частей, минуя генеральный штаб. В этот раз экзамен коснется всей вертикали управления армии, от министра до командира отдельного подразделения. Александр Вольфович пояснил, проверочные мероприятия позволяют оценить степень готовности структур военной организации государства. Это плановая учебная подготовка для войск. Упор делается в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях. Вопросы огневого поражения и внедрения опыта конфликтов в Украине и в Иране в систему подготовки войск. Как было отмечено, проверки будут подвергнуты и другие структуры военной организации государства в ближайшее время. Поэтому проверочные мероприятия коснутся не только вооруженных сил, но и других структур силового блока. Оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и противовоздушной обороны началось во вторник. Учением, которое продлится по 10 сентября, руководит заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками ПВО Михаил Матросов. Как сообщили в Минобороны, на первом этапе соединения и воинские части отработает обеспечение противовоздушного прикрытия охраняемых объектов и войск от ударов противника с воздуха. Также предусматривается маневр зенитных ракетных подразделений. Второй этап учения будет проведен на полигоне «Шелук» в России. Авиационные и зенитные ракетные подразделения в ходе активной фазы учения отработают боевую стрельбу. Также Министерство обороны Беларуси анонсировало серию учебных мероприятий. На этой неделе уже стартовали сборы с военнообязанными в ряде районов Минской и Гродненской областей. В ходе учений пройдет восстановление управленческих навыков командного состава, а также подготовка резервистов к выполнению должностных задач. Важным элементом станет отработка действий отрядов народного ополчения. На финальном этапе запланированы командно-штабные и тактические учения. Также в минувшие дни под руководством начальника управления службы войск Вооруженных сил Беларуси Дмитрия Жуковского проводилась тактика специального учения с комендантскими частями. Среди его ключевых целей – обеспечение работы воинских частей, поддержание правопорядка и безопасности на дорогах, разведка с применением беспилотников и противодействие дронам противника. К участию были привлечены военнослужащие комендатуры и специалисты кинологического центра вооруженных сил. Легендарному полонезу 10 лет. Рекордная дальность стрельбы, огневая мощь и снайперская точность. Все это о разработке, которая заставила экспертов по всему миру говорить о триумфе белорусского военпрома. Сегодня этот ракетный комплекс называют самым мощным оружием белорусской армии, способным с ювелирной точностью поражать цели на дистанции в сотни километров. Между тем, Беларусь и Россия продолжают укреплять военно-техническое сотрудничество. На заводе по ремонту радиоэлектронного вооружения открылся центр ремонта зенитного ракетного комплекса «Тор». Это событие не просто производственный успех, а шаг к укреплению обороноспособности союзного государства. Эти машины несут боевое дежурство на самых важных объектах страны – от атомной электростанции до прикрытия воинских частей. Зенитно-ракетный комплекс «Тор» – один из самых эффективных в своем классе. Его задача – защищать небо от низковысотных, малоскоростных и высокоточных целей. И до недавнего времени капитальный ремонт этой техники проводили только в России. Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, отметил, что данный центр позволит нам существенно быстрее производить капитальный ремонт, сократить издержки, даже экономить бюджетные средства, которые выделяются в рамках гособоронзаказа республики. Идея создания центра в нашей стране зрела несколько лет. Результат – новый цех, современное оборудование, подготовленные кадры и готовность возвращать боевые машины в строй быстрее и эффективнее. Российские партнеры предоставили оборудование, запчасти и техническую документацию. Три цеха завода 2566 теперь задействованы в ремонте торов. Часть аппаратуры будут ремонтировать в Ижевске, но окончательную сборку и передачу войска будут выполнять в Беларуси.
1: Наша музыка на радио Витебск.

0: Богдановой.
1: В эфире «Итоги недели». У микрофона Ольга Богданова. Продолжим говорить о событиях нашей страны. Подготовку учреждений образования к новому учебному году держит на постоянном контроле в правительстве. На совещании под председательством вице-премьера Натальи Питкевич проанализировали, как школы, колледжи и вузы готовы ко Дню знаний. Министр образования и представители облсполкомов доложили, ремонтные работы в школах и колледжах в целом завершены, пищеблоки и спортивные объекты приведены в порядок, обновлен парк школьных автобусов, на особом контроле противопожарная, дорожная и санитарная эпидемиологическая безопасность. Отдельное внимание вице-премьер уделила торговле школьными товарами. Поставлена задача сохранить в магазинах широкий ассортимент и размерный ряд качественной деловой одежды, спортивной формы, обуви и канцелярских принадлежностей для учащихся. Безопасность детей в школах основательно усилят. Теперь на законодательном уровне сотрудникам милиции и сторожевой охране разрешено выборочно досматривать ручную кладь учащихся. Вводится обязательный досмотр не только школьников, но и взрослых посетителей, включая родителей. Такие полномочия закреплены постановлением Совмина. В список запрещенных предметов входят оружие, колюще-режущие вещи, пиротехника, горючие жидкости, спички, зажигалки, алкоголь, табак и вейп. Досмотр вещей и ручной клади несовершеннолетних проводится работник департамента охраны только в присутствии законного представителя либо педагогического работника. При обнаружении каких-либо запрещенных предметов они будут передаваться педагогам на ответственное хранение, а информация об этом будет передаваться родителям. Также важно отметить и новые возможности в образовании. Современный сервис «Витрина репетиторов» запустят с 1 сентября. Платформа поможет педагогам шире заявить о себе, а у родителей появится простой и надежный способ найти нужного специалиста. «Витрина» гарантирует подтверждение у учителя профильного образования и отсутствие судимости. Информация будет в открытом доступе, при этом дети получают возможность заниматься с лучшими репетиторами. Разместить свое портфолио смогут представители разных школьных дисциплин, музыкальные руководители, логопеды. Процесс займет 3 рабочих дня. При этом отказ в регистрации не запрещает продолжать профессиональную деятельность. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Министерстве образования. Ребятам предлагали самые разные формы отдыха, от классических стационарных баз до профильных военно-патриотических смен. В этом сезоне наибольшей популярностью пользовались оздоровительные лагеря вдали от крупных населенных пунктов. Многие подростки предпочли совместить приятное с полезным и провести лето с финансовой выгодой. Свой первый капитал заработали десятки тысяч школьников. Ребята помогали аграриям и трудились на крупных предприятиях страны, таких как МАС или Атлант. Подготовку к новому учебному году обсудили в медиацентре Витебской области. Подробности сообщила газета «Витебские вести». Было отмечено, что летний каникулярный период был использован профильными службами с максимальной эффективностью. Специалисты провели обследование каждого здания, оперативно устранив все выявленные предписания и замечания. В результате этой масштабной работы 296 школ области получили паспорта готовности строго в установленный срок до 20 августа. Еще 2 знаковых объекта региона, на которых в рамках госпрограмм завершается глобальная строительная реконструкция, завершают оформление документов. Это Витебская гимназия и 2-я Мёрская школа. Эти учреждения получат паспорта готовности в плановом порядке к 1 сентября. Строительные организации и профильные ведомства прикладывают максимальные усилия, чтобы обновленные объекты распахнули свои двери вовремя. Об этом сообщила замначальника главного управления по образованию облсполкома Марина Бабашинская. В 2026 году подготовка к учебному сезону ознаменовалась проведением масштабных капитальных ремонтов. Значительные бюджетные средства в текущем году были направлены на модернизацию учреждений среднего специального образования. Проведена масштабная реновация и благоустройство студенческого общежития Витебского аграрного колледжа. Полностью модернизирован и дооснащен учебно-производственный комплекс Витебского колледжа легкой промышленности и технологий. На сегодня 100% учреждений образования области оборудованы системами видеонаблюдения и кнопками тревожной сигнализации. И планомерное усиление пропускного режима продолжается. За последние 4 года в 130 школах региона установлены современные системы контроля и управления доступом. В текущем году к этому списку добавится еще 20 учреждений. В детских садах активно продолжается установка надежных запорно-переговорных устройств. В завершение представителями облсполкома было отмечено, что Витебская область полностью готова к началу нового учебного года. Двери учреждения образование открыто, созданы все условия для того, чтобы дети учились в атмосфере комфорта, безопасности и заботы.

0: Богдановой.
1: Подводим итоги на волне радио «Витебск». Далее о событиях, имевших место на мировой арене на этой неделе. В понедельник, 24 августа, лидеры коалиции желающих по итогам заседания в Киеве объявили о продолжении подготовки многонациональных сил к развертыванию в Украине после достижения надежного прекращения огня. Лидеры коалиции также договорились продолжить военную поддержку Киева и обмен технологиями с Украиной, и об этом сообщает РБК. Отдельно в коалиции подчеркнули необходимость оказать стране помощь в подготовке к предстоящей зиме путем поддержки украинского энергетического сектора. Участники встречи также выразили готовность усилить экономическое давление на Россию. В МИД России в очередной раз заявили, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы. Ведомстве пояснили, что де-факто это будет означать иностранную интервенцию, рост угроз безопасности России, и такие подразделения будут рассматриваться как законные военные цели. Из Белоруссии в Россию отправились российские военнослужащие, которые были в украинском плену. Несколько дней назад на нашей территории их обменяли на 10 граждан Украины. Гуманитарная миссия прошла по поручению президента. Бывших военнопленных дома ждут родные, но прежде чем отправиться в Россию, освобожденные военные прошли обследование в гомельских больницах. В зависимости от состояния были предусмотрены клинико-лабораторные исследования, рентген, компьютерная томография. Пациентов осмотрели терапевты и хирурги. При необходимости оказали помощь. После плена важно было не только дождаться возвращения, но и убедиться, что люди готовы к дальнейшей дороге. Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для гуманитарных миссий, создавая условия для возвращения людей по обе стороны конфликта. Речь идет о военнопленных или гражданских, и для каждого случая обеспечивает безопасный коридор. За 4 года здесь состоялось уже более 70 таких операций. Иран получил приглашение присоединиться к Мексиканскому соглашению о коллективной обороне. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими арабскому телеканалу Аль-Маидин. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подписали в Мекке соглашение о совместной обороне ранее в августе. Документ закрепляет принцип коллективной обороны. Вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на все государства-участники. Кроме того, соглашение предполагает расширение военного сотрудничества между Анкарой, Риадом и Исламабадом. Тем временем Вашингтон объявил о начале масштабной кампании экономического давления на Иран – операция «Экономический изгой». Штаты расширили применение вторичных санкций на авиацию, цифровые активы, золото, судоходство и технологии. Помимо этого, Вашингтон приостановил ряд лицензий на некоммерческие переводы, образовательные и академические программы, а также предупредил о санкционных рисках для тех, кто оплачивает услуги иранских структур при проходе через Ормузский пролив. Ряд экспертов полагают, что потенциал военного давления на Иран практически исчерпан, и на фоне предстоящих в ноябре промежуточных выборов администрация Трампа не может пойти на военную эскалацию. В Иране заявили о готовности противостоять новым санкциям США. Позднее Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении в стране. Соответствующий указ был подписан президентом в четверг, 27 августа. Как сообщает Reuters, такой шаг был предпринят в целях защиты национальной безопасности энергосистем от внешних источников электроснабжения. В документе предусматривается запрет на покупку, ввоз, передачу и установку иностранного импортного электротехнического оборудования, которое создает угрозы кибератак на энергосети Соединенных Штатов. Агросектор Латвии, Литвы и Эстонии переживает тяжелейшие последствия климатических аномалий лета. Из общеевропейского пакета поддержки в 540 миллионов евро трем балтийским республикам суммарно досталось 17 миллионов. Аграрии заявляют, что этих средств не хватит даже для спасения хозяйств от банкротства. Ситуация усугубляет засилье дешевого импорта, который уже обеспечивает 75% внутреннего рынка продовольствия. Ситуацию усложнил мощный шторм, обрушившийся на регион в начале недели. В Литве предварительный ущерб оценивают в 3 миллиона евро. В Латвии потери превысили 30 миллионов, сообщил канал СТВ. Власти готовят экстренное обращение к Еврокомиссии с просьбой выделить десятки миллионов евро из резервных фондов. Во Франции заявили о резком падении производства картофеля. Проблемы французских фермеров затронули и соседнюю Бельгию, главного мирового покупателя картофеля. Там прогнозируют значительное снижение производства продуктов питания из клубней. Аномальная засуха серьезно угрожает продовольственной безопасности и самому сельскому хозяйству у Чехии. Самое жаркое за последние 65 лет. Лето принесло рекордные убытки местным фермерам, которые могут достичь 20 миллиардов крон. По самым оптимистичным прогнозам, урожай зерновых сократится примерно на 20%. Критическая ситуация сложилась и в животноводстве. Из-за выгоревших пастбищ возник острый дефицит кормов. Это вызвало резкий рост цен на них. Кения готовится импортировать до 2 миллионов тонн белой кукурузы. Засуха ударила по главному зерновому поясу страны – Рифтовой долине. Здесь веками собирали основной урожай кукурузы для всей нации – до 40% от общего объема. Но в этом сезоне кукуруза взошла, но внутри початков пусто. Затяжная засуха ударила именно в тот момент, когда должно было формироваться зерно. Аномальная жара и засуха нанесли ущерб и экономике Германии. Около 11 миллиардов пришлось на падение производительности труда и сбои в работе предприятий. Еще 7,5 миллиардов на последствия лесных пожаров. Почти 7 миллиардов составили расходы из-за роста числа больничных. Засуха уничтожила урожай в ряде регионов и снизила уровень воды в реках. Остановилось внутреннее судоходство, что ударило по химической отрасли, металлургии и нефтепереработке. Американские фермеры переживают финансовый кризис, самый тяжелый за последние 40 лет. Причиной стал рост цен на топливо, который произошел на фоне военной операции США против Ирана и ситуации в Ормузском проливе. Аналитики предупреждают, проблемы агросектора неизбежно приведут к подорожанию продуктов питания и создадут серьезную угрозу для властей накануне выборов в Конгресс.
0: Радио Витебск.

Продолжаем подводить итоги. Обсудим новости и события этой недели, которые коснулись нашего региона. Интересы Витебской и Андижанской областей направлены на дополнение друг друга в различных сферах хозяйствования. Об этом журналистам по итогам визита руководства Северного региона на узбекскую землю сообщила заместитель председателя Витебского облсполкома Анжелика Никитина. Приденский край заинтересован в создании на территории Узбекистана фармацевтического производства. Есть планы по открытию узбекского ресторана в Витебске, туристических объектов в области и не только. Узбекская сторона уже выкупила комплекс зданий в Сенинском районе, который в перспективе должен стать санаторно-оздоровительным центром. В Узбекистане хорошо развита легкая промышленность. Здесь мы могли бы перенять опыт, позаимствовать отдельные механизмы, в первую очередь технологические цепочки. В сельском хозяйстве возможна работа по поставкам в Беларусь фруктов, овощей, сухофруктов, которые не производятся на территории нашего региона. Витебщина готова предложить высококачественную пищевую продукцию, детское питание, молочную продукцию, мясные консервы, сыры, широкий спектр потребительских товаров, которые в дальнейшем могут продаваться в узбекской торговой сети. Подписанные во время визита документы предполагают и создание совместных производств по выращиванию крупного рогатого скота. Приденский край предоставит партнерам неиспользуемые помещения для создания порядка 10 животноводческих комплексов в Шумилинском, Лиозненском, Бешенковичском, Витебском, Миорском, Ушачском, Городокском районах. Узбекская сторона на территории Бешенковичского района займется выращиванием картофеля. Недавно Беларусь и Узбекистан связал сквозной железнодорожный маршрут, отправной точкой в котором стало Орша. Прямое сообщение почти в два раза позволило сократить сроки доставки грузов, что особенно важно для скоропортящихся товаров. В части развития логистики с инвесторами Узбекистана прорабатывается ряд других проектов. Как стало известно, на следующей неделе группа специалистов швейной и обувной отрасли из нашего региона отправится в Узбекистан для обмена опытом. Более сотни объектов обновили в Миорах к областным дожинкам. Около 10 километров дорог получили новое покрытие. Преобразилась центральная площадь райцентра. Здесь завершено благоустройство. Приведены в порядок расположенные рядом здания, в том числе центра культуры. Большая работа проделана в местной школе, сообщила газета «Витбичи». Изменения коснулись и спортивной сферы. В Миорах появился современный зал бокса, особенно долгожданный для местной школы, которая известна своими результатами. Теперь у юных боксеров полноценная база для подготовки и дальнейшего роста. Обновили в городе и жилой фонд, а вместе с ним привели в порядок дворы. Здесь появились удобные дорожки. Экологи Витебской области отметили 65-летие природоохранной службы. Сегодня территориальные органы Минприроды на Витебщине представлены 21 инспекцией и областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. В системе работает более 80 человек. Первый зампредседателя облсполкома Сергей Левкович отметил, 65 лет – это большая история, труд нескольких поколений. Проделана колоссальная работа в плане защиты природы. Прежде всего, это касается сточных вод и отходов. Есть над чем работать и в реальном секторе экономики, и с инвазивными растениями. По мнению Сергея Левковича, Витебщина является уникальной природной экосистемой, самым чистым регионом в стране. Он пожелал экологам оставаться дружной и профессиональной семьей.

0: На радио Витебск итоги недели. У микрофона Ольга Богданова. Перейдем к новостям науки и социума. Уникальную операцию провели в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Хирурги выполнили гибридную реконструкцию артерии, сохранив пациенту главное – здоровье и полноценное движение. Тромбы поразили сосуды пенсионера на 80%. Мужчина каждый день выкуривал по пачке сигарет. Сосуды медленно погибали. Единственный шанс сохранить ногу могла дать операция. Белорусские врачи регулярно проводят гибридную реконструкцию артерий. Однако сложность была в объеме поражений. Операция длилась 3 часа. Два хирурга выполняли открытую операцию эндоваскулярно, используя небольшие разрезы. Столбик артерии протяженностью 20 сантиметров хирурги достали, дефект укрыли, используя белорусский материал. При кажущейся простоте описания уровень сложности операции был максимальным. Медики работали сразу с 3 сегментами. В Минском научно-практическом центре отмечают достаточно высокий уровень развития сосудистой хирургии. Раньше присутствовала угроза ампутации конечностей. Сейчас есть условия для выполнения операции этим пациентам и в областных центрах, и в РНПЦ кардиологии. Уже на днях пациента выпишут из больницы. По прогнозам врачей, под силу станут нагрузки, переносимые лет 10 назад. В Мирском замке ландшафтные дизайнеры воссоздают сад 18 века. Канал СТВ сообщил, что на изучение исторических документов и подготовку чертежей, чтобы каждый элемент новой зеленой зоны соответствовал оригиналу, ушло 10 лет. На пространстве почти в 6 гектаров водные каскады, светопрозрачная оранжерея и парковая пластика. А главным принципом стала строгая геометрия. 18 ровных так называемых комнат на свежем воздухе, разделенных рядами стриженных кустарников. Внутри этих зон цветочные партеры выполнят в виде сложных орнаментов, используя флору белорусской селекции от синевы льна до фиолетовых свечей лаванды и шалфея. Всего высадят более 1000 деревьев и кустарников. Благоустраивают и зоны отдыха уникальными малыми архитектурными формами, среди которых единственная в Беларуси дерновая скамья. Замок и сад серьезно пострадали во время войны, но были бережно восстановлены и в 2000 году внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Итальянский сад примет первых гостей уже в сентябре. А официальное открытие пройдет весной 2027 года к 500-летию Мирского замка. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства рассказали о собачьих площадках в городах. Места для выгула собак являются частью городской инфраструктуры. Их обустраивают за счет средств на благоустройство населенных пунктов. Решение о создании или улучшении площадок принимают местные органы власти, опираясь на план благоустройства, нормы законодательства, данные о количестве зарегистрированных животных, плотности населения и характеристиках территории. По данным ведомства, сегодня в стране выделены около 300 мест для выгула собак. Из них более 150 обустроенные площадки, где животных можно спускать с поводка и тренировать. Этого количества пока недостаточно. Конкретных целевых показателей по числу площадок в госпрограмме нет, но правительство планирует их расширять. Для этого проводится мониторинг работы исполкомов и их планов на следующий год. Также граждане могут обратиться в местные исполнительные органы с предложением обустроить определенное место под площадку для выгула. Они могут выразить готовность участвовать в финансировании, что составляет всего 10%. Таким образом, с помощью государства и активного участия граждан можно успешно реализовать такую инициативу. Закончились выборы птицы 2027 года. За одного из 4 кандидатов можно было проголосовать на онлайн-площадках. На голосование выставлялись большой баклан, озерная чайка, чирок, трескунок и щурка золотистая. Всего было получено 4172 голоса. Из них больше половины отдано за щурку. Это перелетная насекомоядная птица из тропического семейства ракшевых, которая гнездится в норах преимущественно в Европе, а также частично в Северной Америке и Западной Азии. Зимует она в тропическом Африки или Индии. Нередко в действующих карьерах разрушаются их гнезда, поэтому нужно своевременно выявлять такие места и передавать хотя бы под временную охрану, подчеркнули в Академии наук. Щурка включена в Красную книгу Беларуси. Она встречается во всех областях страны, но больше на юге. Численность щурки невысокая, но с потеплением климата постепенно растет. Вид продвигается на север. Второе название золотистых щурок пчелоедки связано с тем, что во время и после затяжных дождей начинают интенсивно охотятся на пчелы и могут разорять целые пасеки. Ну а символом 2026-го остается черный аист. За ним ученые продолжают наблюдать. В заказнике «Средняя Припять» обследовали около 100 квадратных километров территории и взяли под контроль 60 гнезд. Из 10 искусственных платформ, установленных для черных аистов, одна уже была заселена. И в завершении птенца, занесенный в Красную книгу обыкновенной пустельги, спасли в Оршанском районе. В городе Барань, на территории местной больницы, которая граничит с Сосновым парком, памятником природы, медики заметили на земле птенца, выпавшего из гнезда. Прибывшие на место специалисты Оршанской горроинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды быстро установили. Это птенец из рода соколов. Небольшой хищник размером примерно с голубя, который широко известен своим трепещущим полетом, умением ненадолго зависать на одном месте в воздухе при высматривании добычи. Ситуацию под личный контроль взял начальник инспекции Андрей Нефедов. Первые пару дней пернатый новосел провел в Оршанском эколого-биологическом центре, где за ним внимательно наблюдали и поддерживали его силы. После этого Андрей Нефедов лично транспортировал спасенную птицу в Витебский зоопарк для дальнейшей реабилитации. Сейчас маленький хищник чувствует себя отлично, у него прекрасный аппетит, и он постепенно набирается сил. В зоопарке орнитологи не просто подкормят и подрастят птицу, но и помогут ей развить необходимые навыки, научат самостоятельно охотиться и добывать пищу. Как только молодая пустельга крепко встанет на крыло и будет готова к взрослой жизни, ее выпустят в естественную среду обитания. Как отмечает газета «Витебские вести», это уже второй подобный случай спасения редких птиц в Оршанском районе за последнее время. Это были итоги недели, какими их увидела информационная служба «Радио Витебск». Я, Оля Богданова, желаю вам хорошего вечера. Услышимся снова уже на грядущей неделе. А в следующем часе встречайте Дашу Потехину с программой «Ультраденс». Всем пока!
1: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Самые модные танцевальные хиты и крутые новинки в программе Dance Ultra на радио Витебск.
4: Категория 12+.
5: Тем, кто радуется выходным и проводит их на волне радио Витебск, привет от Потехиной. С удовольствием составлю вам компанию на этот час, но и с таким же удовольствием высылаю каждому приглашение на вечеринку. Будет людно, шумно и очень хитово.
1: Dance Ultra.
5: Сегодня в плейлисте самые знойные и самые крутые дорожки, которые залетели на FM за последние 3 месяца. Под них мы прокрутим в памяти самые яркие моменты лета 2026. За атмосферу пати отвечают суперзвезды, в числе которых Дэвид Гетта, Джейсон Дерула, Хьюгил, Филатов и Кэрос, Кальвин Харрис, Дженнифер Лопес, Мод, Джонас Блу и группа Добро, конечно. Не исключено, что ты успел что-то пропустить и определенно отметишь для себя любопытную новинку. В общем, в ближайший час здесь нон-стопом самые крутые энергетики и фреши самой солнечной поры года. Будь на волне и отдыхай на все 100%.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк, лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры. Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на радио «Витебск».
3: Категория 12+.

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Категория 12+.
1: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это «Танцплощадка» на

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики обещают в нашем городе и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3-8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 11 до 16 градусов тепла. По области завтра днем ожидается плюс 24-28, в Витебске плюс 25-27. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. Вечер на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Когда-то мы умели перематывать кассеты простым карандашом и прыгать на резинке от треников. Но так и не дождались последней серии «Санта-Барбары». Путешествуй в музыкальные 90-е вместе с нами. Это

0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Категория 12+.
1: Это «Танцплощадка» на «Радио Витебск».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 11, плюс 16 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего

0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Всем привет, на волне Радио Витебск, на календаре последние теплые деньки. Поводов для грусти, конечно, хватает, но давайте не будем забывать о плюсах. Например, скоро все вспомнят о том, что где-то завалялся яркий плащ или шарф. Начнутся фотосессии в листьях, встречи в ламповой обстановке, перебрасывание тыквы из рук в руки и так далее. И пока мы в это во все только начинаем погружаться, давай узнаем, готовы ли мы к новому сезону в музыкальном плане.
3: Главное, не устраивайте фотосессию в листьях в местах выгулов собак. Может не понравиться исход и итог. А что касается плана музыкального, то с вами на связи Влад Кузьмин и Настя Дроздова, а также самый топовый музыкальный рейтинг волны Радио Витебск. Хит-парад ТОП-20. Мы готовы. А вы?
1: Лидеры прошлой недели.
2: Третья строчка. Джонни и Федук. «Лето».
3: Второе место. Кэлвин Харрис и Джази. Satisfy.
2: Первая строчка. Хьюгель и Майл Энджел и Ультра Нейт. Moving to the Sun. Бодрые под музыку врываемся в первый час главного чарта волны. Нам с тобой предстоит многое пройти, так что не распыляйся в самом начале. Для волнения еще будет время ближе к первой строчке. На данный момент мы с тобой еще не познакомились даже с 20-м местом.
3: А на месте под этим номером сегодня новинка. Да какая! Постарался над этим саундом проект Мизма. Ну а название у него очень доброе и позитивное. Hello! Так и переводится. Мы тоже приветствуем новичка и желаем успеха.
1: Новинка. 20-е место.

0: Югеля и Солта, пока им не удалось войти в первую пятерку. Может, наступит новый сезон и все изменится? Тебе захочется тепла, и будем слушать «Джамайкан» без остановки. Пока только плюс один.
1: 4 недели в списке и уже минусы. Это я о такой тройке исполнителей, как Леони, Маркус и Мартинс. Трек

0: Light за 7 дней убавил себе минус 2 строчки. Хотя, возможно, есть объяснение. На убывающую луну потеряли и парочку баллов.
1: 18 место.

0: Заслуженный балл отправляют в банк Боб Синклер и Кайза. «I Can't Wait» продолжает удивлять результатами и радовать звуком.
1: Следующие исполнители звуком точно порадуют, а вот в остальном, к сожалению, хорошие новости для них заканчиваются. Так как «By India», «Cho» и «Mod» попадают под обвал недели и теряют 5 строчек рейтинга треку «Шаде».
2: Обвал недели. 16 место.

0: Как хорошо, что мне не приходилось вести прогноз погоды, ибо он всегда был бы неточным, ведь так сложно говорить о минусах. К сожалению, именно такую оценку, минус 3, получили Алекс Уоррен, Изабелла Мелькман и Кэтрин Райн.
1: Да, явно эти исполнители не рассчитывали на такое. Но есть еще одни, которые немного буксуют на начальных стадиях своего нахождения в списке лучших. Это The Vault, Джон Саммит и Джулия Чардж. Их Shades of Blue на этой неделе пока только +1.
2: 14 место.

0: музыкальном плане выходные страны, где... Правильно, на волне номер один в регионе. С тобой Радио Витебск, здесь всегда есть что послушать. Приятно, что в чарте в ротацию попадают только настоящие и проверенные хиты. 13 место не исключение. Раушен, Раулихандро и Вискид сделали плюс 4. Поздравляем, Понга!
1: 13 место.

0: Итак, Брианна Грейс и диджей Тиесто просто в три скачка с первого места скатились на 12-е. И да, если с математикой и счетом у вас все просто, то вы уже подсчитали и поняли, что по минус примерно 3-4 балла зарабатывал дуэт. Обидно.
1: А норвежцы наоборот ликуют. Проект The Bowser сделал композицию настолько легкой и согревающей, что она идеально вписывается в любой сезон. А мы с радостью впишем название трека Magnetic в список самых прорывных на этой неделе.
2: Прорыв недели.

0: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Первая часть пролетела, вторую крылом позвала. Но это ладно, мы, естественно, через пару минут перейдем к верхним представителям. Но и здесь еще не все сказали свое слово. Точнее, не пропели.
2: 20-я строчка. Мизмо, hello.

0: 18-я строчка Леони, Маркус и Мартинус. Moonlight.
1: Семнадцатое место. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
0: Шестнадцатая строчка. By India, Хчо и Мод. Шаде.
1: Пятнадцатое место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман, Кейтрин О'Райан, Broken String.
0: Четырнадцатая строчка. The Wall, John Summit, Julia Church, Shades of Blue.

0: 11 место The Bauza Magnetic.
1: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ 20.
2: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
1: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Топ 20.
3: Продолжаем заполнять классными треками эфирное пространство нашей волны. И вот тут тест на знание того, чем мы тут занимаемся. Почему в эфире Радио Витебск так много хитов? Ты молодец! Правильно ответил, потому что на волне хит-парад, по которому мы несемся с очень серьезной скоростью. Единственное, на чем можно ненадолго остановиться, это на вылете недели.
1: Топ 20. Вылет.
0: Ненадолго — вот это ключевое слово. Так как трек, который сегодня покидает список 20, покидает его с наградами, и это уже не обидно. На счету несколько золотых, серебряных медалей и пару званий «Прорыв». Это все он. Трек «Body Talk» от исполнителей Алиф Арбен и Рена Миллер. Удачи, ребята. Уверен, с вами мы еще встретимся.
1: Топ-20.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Медитация и релакс еще никому не помешали. Так что после всех обвалов и вылетов предлагаем на несколько минут погрузиться в воспоминания и кайфануть от треков 2000. А вот какого года, не скажу. За меня это сделает Настя Дроздова, как и познакомит вас с ТОП-3 того времени.
2: Флэшбэк.
3: Ну что, мы целиком и полностью рассчитали со всеми звездами, то есть справились с музыкантами нижней десятки. Впереди важное событие – флешбэк. Сегодня послушаем самые горячие треки, которые крутились в эфире в мае 2009 года. В сетке найдется место для Флориды, Лили Аллен, а еще в топ летит Айкон. Все послушаем, главное – не утонуть в ностальжи.
2: Флешбэк.

0: 15 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
1: Помнишь, еще в самом начале нашей сегодняшней эфирной встречи мы говорили про обратный отчет, который в случае с главным музыкальным рейтингом волны принято начинать с 20-й позиции. Так вот, многие уже готовы разменять двадцатку на две десятки. С нижней мы почти справились, прямо по курсу «Русские новинки». Их традиционно три, и сразу предупреждаем, очень много девчонок. Настарались на премьеру Клава Кока и Джонни, выпустили своих журавлей. Люся Чеботина лидерство не уступила и тут же выпустила сингл «Горгона». Как хорошо, что, слушая работу, в глаза певицы смотреть не придется.
2: Ну а Мия Бойко вновь выпускает очередной трек хвалы и оды с говорящим названием «У меня все есть». Вопрос только откуда?
0: ТОП-20.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 11, плюс 16 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
3: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
2: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
4: Ну что, начинаем все заново? Передаем тебе приветы с любимой волны. Радио Витебск в твоих динамиках, а это значит, здесь же будут звучать исключительно топовые треки. На повестке «Горячая десятка». Единственное, что звучать она будет немного иначе. Сначала, как ты помнишь, мы слушаем треки, которые разместились в сетке рейтинга, но не нашего, а мирового. Топ-Шазам Глобал в студию.
5: Сегодня нас ждут треки, которые ранее ты мог и не слышать. Да, все потому, что именно в каких-то соцсетях сейчас они активно форсятся. Тройка выглядит так. Кэтсай и ее новинка Animal, Клони и Проспа с работой Free Your Mind и Tame Impala с треком Loser.
0: Топ-20.

0: десятка.
1: Начинаем обратный отчет с 10. Бессмысленно нестись мы не будем, а наоборот, постараемся распробовать каждый хит на нашем пути. Встречаем в середине рейтинговой сетки Мадонна и Мартин Гаррикс. Их совместка «Bizarre» получила 1 балл, к сожалению, со знаком минус.

0: Дай 5. И помимо мощного хлопка от ребят из The Second Voice, до нас долетают 5 позиций плюсом к треку Let Me Be. Видимо, обсуждение в команде начинает давать свои плоды. Рады возвращению вверх.
1: Вернули свою позицию верхней десятки и BTS. Парни наплавались в холодных водах глубин и решили подплыть чуть ближе к берегу. Поставили цель, достигли. Вот они, бравые корейские парни.
2: Восьмое место.

0: Meet Me in the Dark. Проекту IVE за это просто невероятный респект. Ну и в виде плюс одного ваш респект не остался незамеченным.
1: Как и разница в лайках, ибо рядом стоящему Алексу Уоррену досталось повышение на целых 3 ступени. Вот она, сила Fever Dreams.
2: 4 место.

0: Ну ладно, мы же знаем, что трек Satisfy набирал неплохое количество наград. Поэтому сегодняшний небольшой минус совсем не испортит настроение для Кэлвина Харриса и Джей-Зи. Как-никак, третье место — это тоже очень и очень хорошо.
1: Но серебро все-таки лучше. Кстати, оно досталось Маршмеллоу и Португал The Man. Феникс крыльями взмахнул и отправился на второй круг. Глядишь, так и до первого места долетит.
2: Второе место.

0: ТОП-20.
1: Финалочка уже не за горами, почти все отслушано. Все показатели хитовости законспектированы, сейчас словим музыкальные инсайты о тех, кто числится в верхней десятке. А потом нас с тобой ждет компания претендентов.
0: ТОП-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Мадонна и Мартин Гаррикс.

0: 9 место The Second Voice Let Me Be.
1: Восьмая строчка BTS Swim.
0: Седьмое место Медуза и Хенри Камомайла Don't Wanna Go Home.
1: Шестая строчка Джонни и Федук «Лето».

0: Четвертая строчка – Алекс Уоррен, «Fever Dream».
1: Третье место – Кэлвин Харрис и Джази, «Satisfy».
0: Вторая строчка – Marshmello и Portugal The Man, «Феникс».

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Претендент.
2: Претенденты на линии, а точнее на волне ожидания своей очереди в FM-пространстве. Кто сможет попасть в двадцатку, узнаем совсем скоро. А пока Лирик попробует завоевать ваши голоса треком «Аутентично». Далее по списку «Медуза» и «Кхалид» с треком «Уикенд». Да, выходные мы с вами точно любим. Ну и на финал «Чарли XCX» с саундом «Камера». Ух, съемки у нас что ли будут?
0: ТОП-20. Претендент.

0: С понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: У нас здесь все как в реальном забеге. К финалу дыхание сбивается, и слов в голове все меньше. Хочется только одного – наконец пересечь финишную черту и упасть на землю. Ее в нашем случае мы заменим на диван или сиденье автомобиля, а все остальное пусть будет как есть.
3: Вот у кого дыхание за неделю точно не сбилось, так это у наших сегодняшних победителей. Потому что они не упустили и не отдали свое первое место. Внимание, вносим золотые медали треку «Moving to the Sun», а таких исполнителей, как Хугель, Эмайл Энджел и Ультранейт. Ну а мы можем уже потихонечку покидать эфирную студию. Мы это Влад Кузьмин и Настя Дроздова. И говорим тебе, как всегда, пока-пока.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 11, плюс 16 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 11, плюс 16 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области плюс 11, плюс 16 градусов. В Витебске плюс 12, плюс 14. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.